serce. Может, трусом назовешь. Где на высоте создатель, там всю жизнь не проживешь. Кто-то хочет все, как было.